0: радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того,

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

6,5, 6 четвертью.

По случайностям остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

по случайностям остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: соскучилась.
1: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Сколько бы лет ни прошло, наши сердца в унисон все так же. Я все тот, и ты все та же. Сколько сменили мы многоэтажек, сколько ночей не провели мы вместе. Я в самолете, подо мной весь мир. Ты все не спишь, голова в планах. Шаг за шагом, свои цели, планы. Но

конечно, шепотом. Ты и я, все остальное фон. Пропади весь мир пропадом. Когда ты рядом, во мне шторм. Заплетаю в руки твои волосы. Мы горим ярко,

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

объятий. Как ты в слезах сказала: Одиссея, буду ждать тебя. Не плачь, моя царица, я ведь дал обет. Скоро вернусь, и ты прождала меня 20 лет. Помню, как ты сказала: Цезарь, постой. Я видела сон плохой, но если послушал, был бы не собой. Когда пруд всадил мне нож в спину сквозь всю эту боль, я понял, как же ты была права, моя любовь. И вот я в Москве, но она вся в пожарах. Русские не сдаются, но мы их почти прижали. Еще чуть-чуть, и я вернусь, лишь о тебе мои мысли. Моя Жозефина, мой смысл жизни, наша любовь сквозь века и эпохи. До последнего вздоха, год 2024. На подлете к Марсу я все же решил подсесть к тебе. Девушка, извините, мы где-то виделись уже?

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Авторадио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Берегись, девочка моей любви, берегись. Увидишь тень ее, услышишь шаги, беги. Беги, не оглядываясь, беги, что есть сил. Беги, радуясь, что бежишь. Ничего от этой любви путного, ничего хорошего. Нервы, антидепрессанты, море слез, ночи тревожные. Ничто не радует, ничего не хочется. Обида на целый мир точится. Все только замки из песка, да пуля у виска.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Карды легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и еврасчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

Дорогие друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

0: Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.
1: Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе печаль.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

0: Например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита – Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.
1: Знаешь, боль иногда возвращается, чтобы снова сделать нас сильными. Даже сказки внезапно кончаются и становятся.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Новости спорта.
1: Действующий победитель Евролиги Олимпиакос вышел в финал Суперкубка, переиграв в 1-2 Фенербахче 92-90. Греки уступали после трех четвертей 69-78, но в заключительные 10 минутки совершили камбэк. Вторым финалистом стал мадридский Реал, в овертайме сломивший сопротивление Дубая 98-95. Футболисты Баварии дома разгромили «Унион» 7-0 в матче 4-го тура Бундеслиги. Главным героем встречи стал Майкл Алиса, оформивший хет-трик. Гарри Кейн отметился дублем и забил свой 100-й гол в чемпионате Германии за Баварию, став самым быстрым игроком в истории клуба, достигшим этой отметки. В АПЛ Брэндфорд сенсационно обыграл Челси на своем поле 3-0. Для лондонцев это третий матч подряд в чемпионате без побед, и команда Хаби Алонсо занимает 7-е место в таблице. А вот лидирующая в Лиге 1 Монако дома на последних минутах вырвала победу у Ланса 2-1 и укрепила свои позиции во главе французской лиги. Пятикратного обладателя золотого мяча Криштиану Роналду вызвали в сборную Португалии на 4 стартовых матча Лиги наций. Это положило конец слухам о завершении его карьеры в национальной команде. Действующие победители Лиги наций начнут защиту титула 24 сентября матчем против Уэльса в Лиссабоне, затем сыграют с Данией и дважды с Норвегией. Новый главный тренер португальцев Жорже Жезуш, уже работавший с Роналду в Аль-Насре, на пресс-конференции подчеркнул, что Криштиану для него игрок, как и все. «Если будет результативность, играет, если нет, не играет», — сказал наставник, добавив, что 5 золотых мячей не влияют на его решение. В Самарканде завершился третий тур Всемирной шахматной олимпиады, и фавориты в целом подтвердили свой статус. В мужском зачете действующий чемпион турнира сборная Индии обыграла Италию 3-1. Азербайджан также одержал третью победу подряд, разгромив Швейцарию 3-1, а США с минимальным перевесом переиграли Данию 2.5 на 1.5. В женском турнире сборная Индии, также действующий чемпион, уверенно переиграла Грецию 3.5 на 1.5, и именно индийские сборные лидируют в обоих зачетах. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

6,5, 6 четвертью.

радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и еврощет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.
1: В эфире радио «Голос Берлина».

0: котенок.
1: Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Земля не рухнула в бездну, когда ты ушла. И, может быть, я пригрел на груди змею. Я пью огонь

получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита, Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.

0: радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.
1: Если хочешь танцевать.

0: всегда с нами на одной волне.
1: Новости спорта.
2: Действующий победитель Евролиги Олимпиакос вышел в финал Суперкубка, переиграв в 1-2 Фенербахче 92-90. Греки уступали после трех четвертей 69-78, но в заключительные 10 минутки совершили камбэк. Вторым финалистом стал мадридский Реал, в овертайме сломивший сопротивление Дубая 98-95. Футболисты Баварии дома разгромили «Унион» 7-0 в матче 4-го тура Бундеслиги. Главным героем встречи стал Майкл Алисе, оформивший хет-трик. Гарри Кейн отметился дублем и забил свой 100-й гол в чемпионате Германии за Баварию, став самым быстрым игроком в истории клуба, достигшим этой отметки. В АПЛ Брэндфорд сенсационно обыграл Челси на своем поле 3-0. Для лондонцев это третий матч подряд в чемпионате без побед, и команда Хаби Алонсо занимает 7-е место в таблице. А вот лидирующая в Лиге 1 Монако дома на последних минутах вырвала победу у Ланса 2-1 и укрепила свои позиции во главе французской лиги. Пятикратного обладателя золотого мяча Криштиану Роналду вызвали в сборную Португалии на 4 стартовых матча Лиги наций. Это положило конец слухам о завершении его карьеры в национальной команде. Действующие победители Лиги наций начнут защиту титула 24 сентября матчем против Уэльса в Лиссабоне, затем сыграют с Данией и дважды с Норвегией. Новый главный тренер португальцев Жорже Жезуш, уже работавший с Роналду в Аль-Насре, на пресс-конференции подчеркнул, что Криштиану для него игрок, как и все. «Если будет результативность, играет, если нет, не играет», — сказал наставник, добавив, что 5 золотых мячей не влияют на его решение. В Самарканде завершился третий тур Всемирной шахматной олимпиады, и фавориты в целом подтвердили свой статус. В мужском зачете действующий чемпион турнира сборная Индии обыграла Италию 3-1. Азербайджан также одержал третью победу подряд, разгромив Швейцарию 3-1, а США с минимальным перевесом переиграли Данию 2.5 на 1.5. В женском турнире сборная Индии, также действующий чемпион, уверенно переиграла Грецию 3.5 на 1.5, и именно индийские сборные лидируют в обоих зачетах. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.
1: Если бы не ты, я бы утонул в отчаянии. Спасай меня, нарушая молчание. Твои объятия темными ночами, круче оберегов, крепче наших обручали.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита Black Cat Card. Бесплатная мастер-карт с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

проснется, но в океане мне не проснуться. В пучине сгнил корабль мой, я умер, милая.

Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

0: Да, самое спорное шоу в интернете. Мы говорим здесь на самые спорные, на самые острые темы, о которых спорят в соцсетях, с теми, кто о них спорит. Меня зовут Дима Быков, и мы выходим в прямой эфир из студии «Радио Голос Берлина», и сейчас я расскажу, о чем и с кем мы поговорим сегодня. Сначала несмолкаемые аплодисменты Венеции, а потом обвинения в предательстве, причем на правительственном уровне. Авторы фильма «НАЗА», обвиняющего Израиль в массовом истреблении мирных жителей Газы, получили специальный приз Венецианского фестиваля. Почти получасовую овацию, а также лавину хейта в соцсетях, реальную угрозу лишить гражданства и от министра культуры Израиля, и позже от самого премьер-министра Бенямина Нетаньяху. Так что же это? Провокация, художественное высказывание или внезапно способ неплохо подзаработать? Спросим журналистку Бажену Рынску, которая видела фильм на фестивале, а также израильского журналиста Сергея Ауслендера, у которого особое мнение. Максим Кац и Юлия Навальная вместе, но только ради умного голосования на выборах в Госдуму РФ 20 сентября. И кажется, частичное объединение оппозиции, едва начавшись, еще сильнее ее раскололо. Форум «Свободной России» теперь против Навальной и Каца. Почему? И в чем проблема умного голосования? Спросим члена Совета форума «Свободной России» Андрея Волну. Напомню, что голоса звучат благодаря вашим лайкам, подпискам и комментариям. И, кстати, самые интересные комментарии могут прозвучать сегодня в прямом эфире, так что не стесняйтесь, оставляйте их, а мы начинаем. Израилю бы поумнеть бы, ну, хоть чуть-чуть. Вот режиссеры пытаются Израилю помочь. Надо их депортировать в Газу, сукины дети. Это пара крайне типичных комментов из соцсетей по поводу картины «НАЗА», единственного документального фильма в конкурсе нынешнего Венецианского кинофестиваля. Он вызвал споры еще на этапе включения в фестивальную программу, потому что уже в синопсисе обещал показать систему массовых убийств, которые Израиль применяет в Газе. Ну, то есть фактически обвинял в геноциде. При этом «НАЗУ» сняли два гражданина Израиля из Иерусалима. Журналист-расследователь и режиссер Юваль Абрахам и операторка, и также режиссерка Рахель Сор. Дуэт слаженный, ведь они уже работали вместе над картиной на ту же тему и вполне успешно. Документальный фильм «No Other Land» о разрушении палестинских поселений на Западном берегу получил прошлогодний «Оскар». «НАЗА» — это не только аллитерация на слово «газа», но и вполне официальная военная аббревиатура, которая буквально означает «сопутствующий ущерб». За три года, прошедших с чудовищного нападения «Хамас» на Израиль 7 октября 23-го, авторы записали на крышах Тель-Авива 24 интервью с израильскими военнослужащими и сотрудниками разведки, которые скрупулезно и подробно объяснили, что при расчете каждого израильского удара по военным целям в Газе, например, по одному террористу, военными допускается некоторое количество мирных жертв. По свидетельствам в фильме, их количество за один раз может доходить до 500. Звучит как очень серьезное обвинение. Но дело в том, что все участники фильма дали свои интервью на условиях абсолютной полной анонимности. Их лиц не видно, и их голоса изменены. Кто докажет, что рассказанное ими правда? В подлинности уверяют нас сами авторы, но этого, кажется, маловато. К делу подключилось целое британское издание «Guardian». Оно стало продюсером «НАЗА» и выступило с заявлением, что картина сделана по всем стандартам журналистики, расследования, и все факты тщательно проверены. В итоге триумф в Венеции. «НАЗА» получила специальный приз жюри, не «Золотой лев», но тоже неплохо, и 24,5 минуты оваций. В соцсетях моментально начался вполне предсказуемый шитшторм. Он вылился и в реальность. Сначала премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху назвал фильм антисемитским подстрекательством, а министр культуры Мики Заар и вовсе призвал лишить его авторов гражданства. А сегодня израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху, опять же, опубликовал в соцсети X видеообращение, в котором сказал, что намерен внести на рассмотрение Кнессета, парламента, то есть два законопроекта. Один даст возможность лишать гражданства Израиля тех, кто, по его словам, клевещет на военнослужащих ЦАХАЛ за рубежом. Другой увеличит в 20 раз максимальную сумму компенсации по судебным искам за клевету в адрес армии. Что-то это, кажется, напоминает. Политик упомянул, в частности, авторов документального фильма «НАЗА», сказав, что им не место в Израиле. Это ни малейшего отношения к кино не имеет. А уровень журналистики тут ниже плинтуса. Плевок в лицо кинематографу. Позор. Просто позор. Это цитата из постов журналистки и блогерки Бажены Рынски, которая, в отличие от многих критиков, посмотрела «Назу» целиком. В чем же главная проблема этого фильма? Спросим Бажену прямо сейчас.
1: Добрый день. Меня видно, слышно?
0: Привет, Бажена. Значит, привет. Тут есть некоторая проблема, потому что мне видно, но не слышно ничего. Наверное, сейчас вот ребята как-нибудь решат этот вопрос, потому что я так боюсь, что не смогу дальше вести наш диалог. Не слышу ни звука. Пожалуйста, давайте как-то решим эту проблему. Мы выходим в прямой эфир. А меня слышно, Бажена?
1: Да, прекрасно слышно. Да.
0: Прекрасно слышно.
1: Великолепно слышно.
0: Мне не слышно, ничего. Вот я сейчас сделаю погромче еще, а еще раз.
1: У меня микрофон включен. Вот у меня микрофон. Вот он включен, у меня микрофон.
0: Немножко сейчас небольшая, как бы техническая у нас заминка, как говорилось на советском телевидении. Мы сейчас ее преодолеем. Я надеюсь, это не защитники фильма «НАЗА», не их происки. Сейчас как-то мы с ними разберемся. Хорошо, попробуем так. Бажена, вы в отличие от многих посмотрели фильм целиком, прямо на фестивале, и назвали его скучнейшим, бездарнейшим и совершенно бездоказательным. Я правильно цитирую?
1: Да.
0: А что из этого списка вам показалось самым возмутительным?
1: Ну, если слышите, что мне толко вам рассказывать про то, какой это возмутительный свой список? Ну,
0: я вас слышу,
1: Бажена. Слышите, как... А, то есть вы меня уже слышите? Ну, хорошо.
0: Да.
1: Ага, потому что у меня микрофон включен был. Но, во-первых, мне показалось возмутительным то, что Венецианский кинофестиваль... ...на халтуру. Это не расследование, и это не художественное кино. Вот смотрите, там сидят мужики на крыше, все окутаны туманом и темнотой. Камера иногда по окнам Тель-Авива. Есть пара архивных кадров, как смотрят дома Газы. Есть съемка, как они идут по набережной и говорят, что тут когда-то были, тоже жили палестинцы и прочее. Но художественности в этом фильме нет никакого. И плюс к этому, это не расследование, потому что там нет ни документов, ни каких-то распоряжений, ни командира, ни номер части. Там есть один кадр, когда летит из дома выскакивает свет, дети выскочили, не успевают, падают плиты, он зовет, кричит, и видно, что там торчат кровавленные ноги. Но не сказано, например, кто этот человек. Почему били по этому дому? Какое отношение он имел к Хамасу? Ведь в Газе же все перемешано. Там же все в Нававасас, и туннели, и они все знают, что они убежища и в детских садах делают, и в больницах они это делают. И обвинять Израиль в том, что он нарочно ударил по жилому зданию, ну, во-первых, то, что Израиль рассчитывает свой collateral damage, это уже хорошо. Израиль уже думает о том, чтобы мирных задевать поменьше. Хамас что-то, я не помню, что просчитывал ущерб по мирным, когда он заложников брал. Уже то, что Израиль уже это делает, это уже нечто. Да? Если мы помним, англичане отбомбились по Дрездену, совершенно не думая о том, что там погибнут мирные люди. В такое время войны погибнут мирные люди. Просто Израиль защищается после чудовищного злодеяния. Вот и все.
0: Я сейчас по порядку попробую вас спросить. Вы сказали по поводу того, что никакой художественной ценности в этом фильме нет, ну, среди прочего, да? Вот Антон Долин в «Медузе» написал, я процитирую, «Тем не менее, образное решение картины впечатляет. Вас, я так понимаю, в отличие от Антона Долина, которому, кстати, за эту публикацию в «Медузе» сильно знатно прилетело, сейчас разворачивается, пока мы с вами разговариваем, очередной шитшторм, вас не впечатляет, в отличие от Антона Долина, да? Он что-то там нашел, вы...
1: Нет. Честное слово, я это могла бы снять с айфоном. Вот клянусь, потому что более криворукого товарища, чем я, придумать трудно, но это бы я сняла айфоном. Ну что, ты сидишь, чувак на крыше, один сидит в темноте, второй сидит в темноте, третий сидит в темноте, и мы даже не понимаем, кто это. Может, это вообще-то электрик из Петах-Тыквы с богатым воображением. Может быть, это повар из столовой, которому славу захотелось. Где какие-то доказательства, что эти люди военные? Никаких. Вот сидит этот самый, мужики сидят на крыше. Под съемка идут по набережной и говорят, что здесь жили, когда-то здесь жили палестинцы. Вот пару документальных кадров. Это самое. И один кадр из реальной бомбежки Газы. Что здесь художественного? То, что они Биби под снег, то, что они взяли выступление Биби и показали, что он говорит о террористах, и пока в стык смонтировали и сказали, что вот Израиль сам же делает так, как определяет террористов. Получается, чтобы зритель догадался, что Израиль тоже террорист. Я не вижу не то, что художественности, но серьезно. У нас вот в институте в театральном там были инженеры телевидения, господи, режиссеры телевидения курс. Так вот у нас за такое бы диплом бы не дали просто.
0: Давайте я так это спрошу. Очень... Вот после фильма, Бажена, после фильма была вот эта вот уже вошедшая в аналы овация 24, почти 25 минут. Неужели 25 минут оваций могут ошибаться? Вот так вот я сформулирую свой вопрос.
1: Как говорят, на этот есть стандартный ответ, что неужели мухи, которые любят говно, могут ошибаться? Мухи могут ошибаться, понимаете? Они же не художественным качеством фильма аплодировали, а повестки. Есть некая мода на Палестину. Мода вот быть, если ты хочешь... чтобы быть своим в этой среде, университетской среде, киносреде, среде как бы продвинутых творческих людей. Газа входит в этот пакет. Ведь в свое время, когда Запад сочувствовал Чечне во время войны, когда Россия воевала с Чечней, тоже Чечня, поддерживает Чечню, входила в повестку. А то, что там головы отрезали, то, что они людей воровали, то, что они брали людей, продавали в рабство, то, что вообще... то в какой дикостью мгновенно стала Чечня после 91 года, ведь это же никого не интересовало. Извините, я простыла, простудилась. А то, какой средневековый гадюшник это все превратилось, их не интересовало. Просто вот была такая повестка модная. Чечня, мы за свободу Чечни. Что это превратится в наркопритон? Что это будет центром подготовки террористов, если с ними не воевать? Если ими это самое. Ведь это же никого не интересовало. То же самое газ никого не интересует. Вот как-то возникла мода на газу. И они ее автоматически поддерживают. А фильм, который про Израиль, который был снят самими хамасовцами из их нагрудного регистратора, они же это ничего не смотрели. Это мода на то, что слабый всегда прав. Слабый и угнетенный всегда прав. Ведь и БЛМ в эту же моду укладывается. Ну, казалось бы. Но вот этот черный, которого полицейский прибил нечаянно, ведь он же негодяй, ведь он же мразь, он же конченый преступник. Скольким людям он принес несчастье своей преступной деятельностью? Он конченый. Тем не менее, там полицейские заставили встать на колени перед родственниками этого упыря. Ну вот то же самое, Бажена, та же самая модная.
0: Можно я попрошу? Я готов слушать все, что вы говорите дальше, только оператор попросил, если возможно, чуть пониже камеру, если это возможно, чуть пониже сделать, чтобы воздуха над головой чуть меньше было, потому что он захлебывается воздухом над головой, видимо.
1: Окей, если у вас нет своей студии в Латвии, я вам не помощник. У меня стоит компьютер на столе, я никак не могу взять камеру ниже, я не могу взять его на колени, он стоит
0: я,
1: на
0: столе. Надеюсь, оператор слышит этот спич. Хорошо, давайте дальше разговаривать про
1: газу, потому что... Я не получаю гонорары за выступление, ну правда. Ну, как могу, так и делаю. Я не технический, я не Силиконовая долина. У меня интернет еле тянет, потому что в Юрмале, в нашем крае, нет оптоволокна.
0: Окей, значит, я правильно понимаю, что и этим всем, что вы сказали, модой на левую повестку объясняются и, собственно говоря, эти овации, и то, что жюри именно этой модой руководствовалось, когда давало этот приз, по-вашему?
1: Конечно, конечно, все эти как бы либералы, все эти, значит, леваки, у них это все как продуктовый набор. Вот в набор приличного левака входит сострадание к Газе. Вот и все.
0: Хорошо, вы сказали, что... Вот вы написали, да, что действительно... Израильские войска делают расчет. Это уже мы об этом узнали, да, они все-таки как-то учитывают сопутствующие жертвы. Вы написали из фильма «Наза» мы узнали, что Израиль вообще принимает в расчет количество жертв среди так называемого мирного населения, хотя где там оно мирное? Я правильно понимаю, что в Газе вы считаете нет мирного населения?
1: Ну, я считаю, что там, практически все не комбатанты. Комбатантов там, ну, знаю, 5%. И то они могли. Израиль сколько раз предупреждал, что валите к границе, уйдите из центра Газы, будем лупить. Израиль же раньше предупреждал, когда перед ударом они стучали по крышам, они специальными снарядами пуляли, которые не приносят разрушения. Они предупреждали, что, ребята, будем обстреливать. Ну что, кто хотел мирный, тот ушел к Египту. Кто остался, ну ваши проблемы. В конце концов, мы защищаем себя. Мы не начали эту войну не потому, что нам с утра скучно стало, а потому что вы совершили чудовищное злодеяние. Если мы не дадим сдачу так, чтобы закатать в асфальт, то мы не пресечем дальнейшие преступления. Мы должны ударить так сильно, чтобы неповадно было к Израилю лезть. Вот и все. Ага, и мы предупредили, уходите оттуда, уходите к границам. Вы знали, что будут бомбить. И вы знали, за что вас будут бомбить.
0: Остались... Насчет моды на левую повестку. На нынешнем фестивале был еще один триггер для скандалов. Это Дау Ильи Хржановского. И на показе НАЗа, как я понял, вы были с его сыном Андреем, даже выложили фото, где он в свитшоте, с надписью «В поддержку Палестины». Андрей, как я знаю, живет в Израиле, при этом он пропалестинский активист. Вы с ним вообще общались, вот помимо фото? Он что-то говорит на этот счет?
1: Он разрешил мне сфотографировать, это не подлость с моей стороны, я его спросила. Он по-прежнему придерживается пропалестинских взглядов, ему кажется, что это вот входит тоже в набор приличного человека, что слабых угнетенных нужно защищать. Да, он, ну, я думаю, что, понимаете, он еще ребенок, у него совершенно детское лицо, он такой вот, как бы, ну, совсем еще дитя. Как знаете, вот подростки становились анархистами. Вот им казалось, что это очень прикольно. Вот в школе, вот я анархист. Да, поджечь скамейку или релейный шкаф. Вот я так... Он так выражается, свой, как бы так его подростковый возраст так выражается. Я надеюсь, что он остепенится и как-то начнет... станет умнее. Я не думаю, что это все серьезно. Это такие прикольчики такие. Знаете, как Курехин с Дугиным связался, в какой-то момент стал увлекаться нацболами. Вот это такой же хихоньки-хахоньки.
0: Ну, там надо разбираться насчет хихонек и хахонек Курехина, но и так можно на это посмотреть, но все-таки история, где граждане Израиля выступают каким-то образом против Израиля, резко его критикуют или выступают даже с пропалестинских позиций, она не такая уж редкая, как мы видим, да, и вот сын Хржановского, и авторы НАЗы. Вы считаете их предателями и врагами глобально так, если масштабно взять, или все-таки от них есть какая-то польза? По-вашему, с вашей точки зрения?
1: Ну, я думаю, что в цивилизованной стране такие вещи, конечно, должны обсуждаться. Но я считаю, что обсуждать их могут только те, кто служил в израильской армии, кто вообще этих самых с газовитянами хоть как-то сталкивался с этим врагом, но их видел в лицо, он знает, что это за пассажиры. И тот, кто родился в Израиле, кто жил под бомбами, кто переживал все эти бомбы, вот тогда они имеют право что-то говорить. Сейчас, одну секунду, я забыла парковку отключить. Блин, а я ехала час с неотключенной парковкой. Сейчас, извините, черт знает что, очень обидно. Да, значит, потратила евро, наверное, 7. Жалко. Вот, значит, что говорила я? Я говорила, что те, кто жил в Израиле, служил в армии, жил под бомбами, наверное, у них есть право не соглашаться с военной политикой Израиля. Но те, кто не жил в Израиле, не служил в Израиле, но в 22-м году воспользовался паспортом Израиля, чтобы перебраться в Европу, то есть тот, кто не дал ничего Израилю, на мой взгляд, не имеет права поддерживать врагов Цахала и не имеет права поддерживать врагов Израиля. потому что мы ничего не дали этой стране, мы ей воспользовались, но можно хотя бы ей не гадить. Ведь вопрос, будет газ, сотрут в порошок газу или нет, это вопрос будущей безопасности израильтян.
0: Вот камера. То есть не служил Помалковой, правильно?
1: Не служил и не живешь под бомбами. Если не тебя газа бомбило, и ты не служил в Израиле, вот тогда сиди и помалкивай. По крайней мере, кстати, вот Юваль Абрахам, один из режиссеров фильма, он прослужил только месяц, как мне написали, но я не знаю, не фейк ли это, и через месяц он отказался служить в израильской армии. Но, по крайней мере, он хоть под бомбами жил, он, по крайней мере, знает, что это такое. Но мы-то куда, нам-то куда соваться? Мне очень многое не нравится в Израиле. Но на уровне быта, да, но я не имею никакого права поддерживать врагов Израиля, потому что страдают-то другие. Вот камера режиссера фильма водит по окнам Тель-Авива, типа показывает... одну секунду, у меня просто насморк, я только-только тут приносит. Извините, я параллельно сморкаюсь. Значит, водит по окнам Тель-Авива, показывая, что как бы вот тель-авивцы-то живут мирной жизнью, а эти самые газовитяне страдают в это время. Ну вот одно из этих окон, например, да, вот точно такое же окно. Это Люба Маслакова, моя подруга. Значит, в нее попала ракета из газа много лет назад. Просто в нее конкретно прилетела из газа. Люба была беременная. Ребенок, естественно, погиб. У Любы весь живот, там все, что там было, просто всмятку. Люба не вставала из инвалидного кресла. У Любы не двигались руки и не было речи. У нее муж очень хороший врач, он ее восстанавливал много-много лет, чтобы Люба могла двигаться, говорить. У Любы в позвоночнике стоит пожизненная такая штука, которую заправляют обезболом на месяц, накачивают ей туда обезбол, и без этой штуки жить она не сможет. Вот она по жизни с этой вот обезболивающим в позвоночнике. И вот Люба как раз, вот она имеет право судить Израиля за то, как он относится с газой, потому что она пострадала от газа. Но мы-то куда? Вот вам эти равнодушные окна Тель-Авива. В каждом из этих окон есть кто-то, кто пострадал от ракеты, или есть кто-то, чьи родственники пострадали 7 октября, чьи знакомые пострадали 7 октября, у кого погиб кто-то 7 октября. Это сейчас, это вчера, там позавчера, это окно кажется мирным. Но каждый из этих окон бегает при бомбежках сидеть в мамаде. У некоторых нет мамада в квартире, они бегают в убежище. А потом утром вареные невыспавшиеся дети в школу идут. Вот вам эти мирные окна Тель-Авива.
0: Считали, что бюджет фильма мог составить всего 10 тысяч евро, а заработать он может, по вашим расчетам, 5 миллионов евро. Вы, правильно ли я понял, подозреваете авторов в корысти?
1: Вы знаете, нет, я их не подозреваю в корысти. Я иронизирую, что, ребята, я подозреваю продюсера в корысти, Джонатана Глейзера, который не живет в Израиле, который всего этого не знает, но он знает, что это модная повесточка, и он в это вложился. Парень хорошо заработает. Он еврей. Знаешь, как я написала, что как бы 500-процентную прибыль могут себе только евреи организовать. Ребята, нас вот за это нас и не любят, а вовсе не за газ. То, что Юваль абсолютно искренний человек, ну, мне кажется, он искренний. Ну что, ну, полезный идиот, как говорил Ленин. Иисусик, полезный идиот. Ему тоже хочется быть с вот этой тусовкой, ему хочется быть включенным в ту тусовку, в которой модно поддерживать газу. Мне грустно, что он поддался этой моде, что они не могут взять это, двинуть взглядом и рассмотреть как следует, кто здесь агрессор, а кто жертва.
0: Вот обсуждение насчет лишения гражданства. Многие поддержали угрозу министра культуры Израиля лишить авторов гражданства, включая Нетаньяху. Не слишком ли, по-вашему, Бажена, эта реакция напоминает какую-то другую страну, из которой мы с вами приехали?
1: Да, это напоминает эту страну, действительно. Я считаю, что нельзя лишать гражданства тех, кто родился в Израиле, и тех, кто служил в израильской армии. То есть людей с гражданством по праву рождения. Если же гражданство приобретенное, то за поддержку врагов Израиля, то есть за поддержку Палестины, надо гражданство лишать, безусловно. Поверьте, в Израиле, про Израиль можно очень много гадостей говорить. И большее число этих гадостей будет абсолютно заслуженное. И Израиль никогда в жизни не связывается с теми, кто бронит какие-то действительно серьезные недостатки. Но не вложив ничего в страну, бронить Цахал, без которого эта страна просто не будет существовать, мне кажется, что это очень непорядочно. Поэтому я за то, чтобы лишать за поддержку врагов Израиля, я за то, чтобы лишать приобретенного гражданства, потому что это не must-have, это привилегия.
0: Понял. И поэтому задам последний вопрос. Есть ли фильм про Израиль, который вы бы советовали обязательно всем посмотреть, Бажена?
1: Ну, во-первых, «Фауда», или «Фауда», как правильно называется, а во-вторых, это сериал, а во-вторых, был фильм, который просто, посмотрите, фильм, который, я не знаю, как называется, но он, я смотрела его, он фильм, записанный с нагрудных камер хамасовцев. Вот это настоящее документальное кино, это настоящие реальные съемки. Просто посмотрите, что они делали, если, конечно, сможете, потому что это очень страшно. Просто посмотрите, кто это такие, какой это человеческий материал. Посмотрите внимательно от и до.
0: Хорошо, Бажена, спасибо большое. Спасибо за ваше мнение, а мы будем продолжать.
1: Спасибо вам, счастливо, пока-пока.
0: Я всей этой бурной дискуссии, перешедшей в мордобой вокруг фильма «Наза», вообще не понял. Это не я говорю, это написал у себя в Фейсбуке израильский журналист Сергей Ауслендер. В самом деле, по его словам, ничего нового фильм не открыл. Учет предполагаемых потерь перед ударами ведется. Гражданские в Газе погибают. Это давно известно. А вот как удалось найти 24 офицера секретных подразделений, уговорить их нарушить подписку о неразглашении, непонятно, говорит Сергей. Поговорим с ним обо всем прямо сейчас. Сергей.
2: Да, здравствуйте. Простите, да, приветствую. Добрый вечер.
0: Вы написали два поста, как минимум, может быть, больше, я видел только два пока что, про фильм «Наза», и активно его обсуждаете со своими подписчиками, комментаторами. Вы посмотрели этот фильм целиком?
2: Я в том-то и дело, что я писал не про фильм «Наза», а про скандал вокруг фильма «Наза», потому что в фильме никто здесь в Израиле не видел, в этом вся штука. Я, честно говоря, не знаю, почему по этому поводу такой дикий скандал, учитывая, что его никто не видел вообще, его же не показывали в Израиле. Я его тоже не видел. И это такой обязательный дисклеймер перед любым разговором. Этот фильм никто не видел.
0: Да-да, это важно. Это важно сделать такой дисклеймер, конечно. Ну вот Бажена Рынская, она фильм видела, она назвала его совершенно бездоказательным. Вам кажется, вы, кажется, пришли к примерно похожим выводам. Что вам позволяет прийти к этим выводам?
2: Нет, надо сначала его посмотреть, чтобы понять. Но я более чем уверен, я весьма уверен, скажем так, в том, что там говорят вещи абсолютно прописные. Еще раз, наличие collateral damage, да, вот этого незека гави или сопутствующего ущерба, этого никто никогда не отрицал. Никто в Израиле не отрицал того, что гибнут гражданские. Тут надо бы добавить, что Израиль воюет на одной из самых густонаселенных территорий, где террористы используют гражданские объекты как военные, а гражданское население как живой щит. Тоже не кисло бы такое добавлять, кстати, периодически. Вот, о том, что ведется подсчет предполагаемых потерь, что на самом деле лишь хорошо, потому что стараются их минимизировать. О том, что пытаются рассчитать возможный ущерб. Все это известные вещи. Я не понимаю, чего нового открыли авторы фильма и почему 25 минут им хлопали. Это физически, кстати, тяжело.
0: Как раз хотел вот про это спросить. Сергей, вот вы как раз эту фразу повторили из поста, да? Какую такую Америку открыли создатели этого кино? А обязательно ли, привяжусь к этой фразе, должны авторы открывать какую-то Америку? Недостаточно ли просто еще раз напомнить миру о происходящем? Может, в этом есть ценность?
2: Нет, ценность, наверное, все равно должна заключаться в каком-то акценте. Да, потому что рассказать о том, что в Газе погибают гражданские, ну окей, наверное, да, можно так напомнить. Но об этом он Аль-Джазира напоминает каждый день по примерно по 100 раз на дню. Наверное, можно сделать фильм с акцентом на то, что Израиль пытается минимизировать ущерб. А можно сделать фильм с акцентом на то, что Израиль убивает в Газе гражданских, потому что они считают, сколько их погибнет от удара. Это дальше вопрос акцента и вопрос фокуса. Да, на какой участок карты ты наводишь фокус, что называется. Да, что ты подсвечиваешь во всей этой истории. Поэтому я полагаю, что, ну вот, я не знаю, какая задача стояла перед авторами. Они же пока ничего этого там особо не объясняют. Вот они его там показали. Потом, опять же, по какому критерию отбирали этот фильм на Венецианский фестиваль? Почему этот, а не почему про 7 октября? Есть уже там с десяток, наверное, документалок таких жутковатых весьма про то, что там происходило. Ну и так далее, и так далее. Тут можно очень долго это все обсуждать, да. Но, конечно, желательно посмотреть бы его для начала.
3: Да. Я понимаю, я тоже хотел бы посмотреть, но я тоже я в том же положении, что и вы. Я не видел, но обсуждаю. Вот вы написали, что как раз вы все-таки обсуждаете больше дискуссию вокруг фильма, да, и вы написали, что вы не поняли бурной дискуссии вокруг этой картины. Но разве она состоит не в том, что авторов обвиняют буквально в манипуляциях вот этими самыми известными уже всем фактами?
2: Ну, там дело даже не... Это понятно, что их обвиняют в манипуляциях, и, на мой взгляд, вполне себе заслуженно. Вот, там большие сомнения у меня, лично у меня, это я сейчас свое мнение выражаю, вызывает вот эти 24 офицера спецслужб, которые дали интервью. Вот, это отдельная история, про нее можно отдельно поговорить. Вот, но я просто не понял, почему все стали тут же призывать их там к расправам над ними. Вот этого я не... Это не первый, не второй, не десятый такой фильм. Был фильм такой «Дженин», например, тоже весьма известная лента. Была масса других всяких фильмов. Вот я не понял такой вот, ну, настолько жесткой реакции. Точнее, как я ее так в душе-то понимаю, болит очень сильно. 7 октября-то у нас не зажило, и по сей день общество израильское очень сильно травмировано всей этой историей, да, одной из таких самых геноцидальных атак в новейшей истории еврейского народа, вот, но вот так оно отыграло. Хотя все эти призывы, их там на кол посадить или там, я не знаю, лишить гражданства, это все, конечно...
3: Может быть, здесь вопрос в масштабе, как раз-таки все работы, которые вы сейчас упоминали, они не претендовали ни на «Оскар», ни на «Венецианских львов», и поэтому не привлекали к себе столь много внимания, в том числе людей, которые действительно травмированы всем, что происходило до этого.
2: Может быть и так, я даже не знаю, наверное. Но вся эта бурная дискуссия лишь привлекла к этому фильму еще больше и больше внимания.
3: Индекс так работает, да, так это да, все и работает.
2: Индекс упоминаемости.
3: Так, а вы упомянули и сейчас, и в своем посте вы упомянули, что там рассказывают секретные сведения 24 офицера секретных подразделений. Хочется спросить вас, откуда именно известно, что они именно офицеры, и именно из секретных подразделений? По-моему, я не видел фильма, но, по-моему, в описании фильма про это конкретно не говорилось. Говорили военнослужащие.
2: Ну, об этом писали, да, и во всякого рода вот описаниях фильма после фестиваля писали, что это 24 человека, военнослужащие, которые проходили службу в секретных подразделениях. Я так немножко знаю, как это работает. Человек, который проходил службу в таком подразделении, если он имел отношение к каким-то секретным сведениям, то это подписка на всю жизнь потом, буквально. То есть для того, чтобы потом что-то рассказать, вот, допустим, человек пишет книгу, есть у нас такой Ронен Бергман, да, вот он пишет книгу там про Моссад. Ему нужно побеседовать с каким-то высокопоставленным сотрудником Моссада, который уже 50 лет в отставке. Этот сотрудник должен пойти, там Бергман идет к военной цензуре, у нас есть отдельная военная цензура, да, специально, и просит у них, чтобы они дали ему разрешение общаться. Потом он им еще должен это показать, что он там написал, чтобы там какой-нибудь секрет государев не выдать и так далее. То есть вот это мне непонятно. А нарушение этой подписки – это такая тяжелая уголовка, это ущерб национальной безопасности. Либо эти люди не имели никакого отношения к секретным службам, служили действительно в армии, таких много, это тут спору нет, тут все в ней так или иначе служили. Но они не имеют никакого отношения, и они, может быть, слышали, может быть, там где-то присутствовали, может, там, не знаю, решения не принимали никакие и так далее. И они являются такими крайне косвенными, что ли, спикерами или свидетелями, если...
3: Ценность их свидетельств, правильно я понимаю?
2: Да, и это очень сильно снижает их ценность, если это подтвердится, потому что сейчас, по идее, какое-то расследование может приключиться. Или если речь идет, еще раз, они все, судя по вот, ну, парочка отрывков-то была, и видно, что это молодые люди, которые недавно закончили службу. А это значит,
3: хорошо,
2: что они
3: вот
2: совсем еще под действием этих всех запретов находятся.
3: Я понял тейк ваш, да. Но если, допустим, это сотрудники спецслужб, и вы говорите, что они, у них подписка, почему им не нарушить эту подписку, если они считают, что они хотят сообщить что-то важное, и при этом на условиях полной анонимности?
2: И, во-первых, их слишком много для такого явления, на мой взгляд, да, не может такого быть, чтобы 24 человека вот так вот, тем более речь не идет о работе, которая длилась там, не знаю, десятилетиями, собирали эти сведения. Их слишком много, на мой вкус, еще раз повторяю, мне так кажется. Второе, когда ты даешь подписку, ты не можешь ее потом нарушать, ты знаешь, что тебе за это будет, потому что тогда не давай подписку. Вот я так к этому отношусь, да, то есть если ты как бы подписываешься под тем, что ты будешь хранить не государственные тайны, на то они и тайны, то потом нарушать это нельзя, за это тебя и накажут. У нас была история, когда отсидела там одна деваха, она из канцелярии, по-моему, генштаба какие-то секретные документы уперла. Ее тоже потом говорили, что нарушение свободы слова, но она-то их уперла, будучи военнослужащей, находясь под присягой. Когда она стала журналисткой, это уже вопрос был десятый. И потом все равно можно установить эти источники, на мой взгляд, как я это себе полагаю, и понять вообще реально. Потом, опять же, нужно посмотреть фильм, чтобы понять, что они там говорят. Они, может, ничего там такого и не раскрыли. Они просто говорят, ну вот мы там используем фразу «папа дома». Ну окей, в любой армии есть всякие кодовые фразы. Здесь папа дома, там еще какая-нибудь. В любой армии есть ущерб этот, как его, господи, сопутствующий и так далее, да. То есть, может, они там ничего такого и не сказали, прям супер, как сказать, секретно. Я, конечно, окей, извините, сейчас закончу мысль, одну мысль
3: закончу. Да, пожалуйста.
2: Может, они и не были, естественно, я не верю в то, что это были какие-то купленные актеры, которых специально наняли для того, чтобы они рассказывали. Но это могли оказаться люди, которые не имели вообще отношения ни к какой там секретной службе. Он и рядовым солдатом служил в подразделении 8200, да, это знаменитая наша кибер там, на каких-нибудь там десятых ролях. Но он служил 8200, служил, значит, к нему вроде как имеет отношение, хотя он допуска там к разным секретам не имел.
3: Ну вот фильм обвиняют в какой-то недостаточной доказательности. Вы опытный журналист, Сергей. Вы могли бы сказать, подсказать авторам фильма, как им можно было бы увеличить, собственно, эту доказательность?
2: Ну как, это факт-чекинг, такая штука, проверка из трех независимых источников. Это то, чему учат на втором курсе факультета журналистики. А как ты это еще докажешь, да? Вот только так, и все. А что значит, как я могу подсказать?
3: Смотрите, ну, да, вот, с одной стороны,
2: вот подсказываю, да.
3: Это да,
2: проверка такой
3: журналист, из золотой журналистский стандарт, да, три источника, значит, два заинтересованных, один нейтральный, допустим. Ну вот примерно так, да? Но видите, как ловко получается-то. Фильм же был в Венецианском фестивале как фильм. А для документального фильма такие стандарты вроде как не действуют.
2: Так а в чем тогда проблема? Ну окей, тогда не надо обвинять авторов в бездоказательности. Можно обвинить их. Да и вообще их ни в чем, на мой вкус, обвинять еще раз не надо. Не надо призывать на их голову там все кары и так далее. Такие вещи нужно, как по мне, просто игнорировать. Но поскольку пошла такая волна, то это уже игнорировать не получается.
3: Пошла,
2: да. Лишение гражданства, это
3: произвело. Я вас процитирую, Сергей. Я бы хотел знать, откуда деньги. Это вы написали. В комментариях у вас, значит, пишут, что замешан фонд Агахана. Еще одна цитата. «Расслабьтесь, евреи. Я вас умоляю, никто им не заплатил. Чтобы это снять, не нужен ни Агахан, ни чемодан долларов». Это Бажена Рынска написала, с которой мы только что разговаривали перед вами. И она посчитала, что это могло стоить около 10 тысяч долларов всего с целью заработать целых 5 миллионов. Что вы про всю эту, про весь этот расчет думаете, Сергей?
2: Я, честно сказать, понятия не имею. Я снимал в своей жизни документалки, это таки стоит денег, потому что прежде всего это отжирает огромное количество времени. 24 полноформатных таких больших интервью требуют очень долгой подготовки, очень таких долгих поисков. Люди в это время должны на что-то жить, что-то есть, пить там и так далее. Да, они на улице же не побирались. То есть все это время должно быть оплачено. Поэтому я считаю, что там какие-то деньги должны были присутствовать. Я вовсе не утверждаю, что там какие-то сумасшедшие миллионы, но любопытно было бы посмотреть на источник финансирования. Говорят, что это газета «Гардиан», но я уверен, что газета «Гардиан» не последний адрес во всей этой истории. И вполне следы могут привести куда-нибудь в Катар, например, который страшно любит финансировать подобные вещи. Но я этого не утверждаю еще раз. Хотя писали о том, что там на третьей ступеньке... Да. На третьей ступеньке там вроде как Катар присутствует. Катарский фонд этот знаменитый.
3: Да-да, после, значит, было предложение министра культуры, вот самый, один из центральных вообще моментов всего этого, всей этой темы, это, собственно, предложение лишить гражданства авторов фильма. Вы написали резкий пост довольно и предположили в нем, что нет, не лишат гражданства. Теперь вот к этому предложению присоединился Нетаньяху. Лишат или нет, Сергей? Мы на самом интересном месте потеряли Сергея. Я надеюсь, что сейчас мы до него доберемся, потому что хочется узнать все-таки ответ на этот вопрос. Лишат или не лишат? Если, кстати говоря, ваши версии, пожалуйста, пишите в комментариях, потому что все-таки давайте предположим, что будет, потому что мы сейчас находимся, вот сейчас, когда мы ведем этот прямой эфир, находимся прямо в моменте принятия всех решений. Сейчас присоединился, я напомню, да, министр культуры предложил авторов фильма «Наза» лишить гражданства Израиля. И вот к нам Сергей присоединяется. Вот. Теперь к нему присоединился, простите, еще и премьер-министр Бенямин Нетаньяху, который сказал, что лишить было бы неплохо. И даже какой-то уже поправки в законодательство вносит. Сергей, вы слышали ли мой последний вопрос, или надо его повторить?
2: Если можно, повторите, пожалуйста.
3: Да, еще вы, министр культуры, предложил лишить автора фильма гражданства. Вы написали резкий пост, где предположили, что гражданство не лишат, но тут выступил Бенямин Нетаньяху, который сказал: «А, я поддерживаю, давайте попробуем все-таки это сделать». Теперь-то лишат или нет?
2: Нет, конечно, это совершенно... В Израиле вообще лишить гражданства человека – это крайне такое тяжелое мероприятие, это должно быть... Насколько я знаю, гражданство, приобретенное по рождению, вот то, что я достал, самый конец вашего разговора с Баженой, это надо уточнить, но, по-моему, насколько я знаю, гражданство по рождению получено, его и так-то лишить почти невозможно, очень мало прецедентов, и только за преступления в области национальной безопасности, тяжкий терроризм там, и так далее. Ну, создание фильма тут никаким каком к этому не привяжешь, в принципе. Министр культуры дурак, тут с него-то взятки гладкие, да. Зачем Нетаньяху это сказал? Полагаю, это предвыборная такая история. Так же, как и со стороны этого Микки Зоара, который министр культуры. Он прекрасно понимает, что не будет этого, никакого лишения, никаких вообще в принципе действий не будет. Ничего с ними сделать нельзя. И не надо с ними ничего делать, боже,

0: состоянии нынешнего израильского общества.
1: Не, ну не надо все израильское общество вот в этот один конкретный комментарий помещать, да. Понятно, что русскоязычная публика, она такая довольно правая, надо сказать, такая вправо смещается, да, то есть такая вот как бы, как это выразится, более радикально настроен. Хотя и среди ивритоязычных израильтян таких полно, я тоже там видел всякие посты на эту тему и так далее. Вот, к сожалению, к великому, очень многие как бы люди, выходцы оттуда, из Советского Союза или из постсоветского Союза, они такой сервильностью отличаются некоторые, то есть нельзя власть ругать. Вот власть, она от Бога, что ли, как. А по мне, так ее надо ругать каждый божий день, неважно какую. Вот сегодня это есть, ее ругать, завтра другая будет ее ругать. И когда власть творит вот всякую дичь, типа лишить гражданства за кино, это ругать непременно.
0: Задам вам вопрос. Если в свете как раз всего этого скандала, есть ли фильм про Израиль, который вы бы советовали обязательно всем посмотреть?
1: Ну, «Фауду», конечно, надо посмотреть первым делом, да. Вопрос как бы о чем фильм, да, есть фильмы там про любовь, условно говоря, а есть фильмы про войну. Про войну, например, есть там фильм «Долина слез», очень такой сильный сериал про события войны судного дня. Вот «Фауда» тоже. Первый сезон у «Фауды» был вообще просто сногсшибательный совершенно. Вот она чем проняла меня, например, «Фауда», когда я первый сезон смотрел, мне челюсть отвисла. Потому что ее снимали вот в тех же локациях, где все это всегда и происходит. То есть ни в каких не павильонах, а прямо вот. И я вот прям вижу улицу Тель-Авива, по которой я вчера шел. И плюс там были использованы многочисленные реальные события разные там. И поэтому вот для понимания, так сказать, всех этих вещей я бы вот очень порекомендовал посмотреть. «Фауду» пятый сезон я еще не видел пока.
0: Спасибо большое, Сергей. Спасибо вам за ваше мнение. А мы будем продолжать.
1: До свидания.
0: Кажется, то, о чем так долго говорили большевики, я хотел сказать, оппозиционеры, случилось. Российские оппозиционные силы объединились. Ладно, не все, только Максим Кац и ФБК. И не навсегда. Лишь в рамках одного проекта на время грядущих 20 сентября в Российскую Госдуму выборов. Но все же давайте признаем, после нескольких лет взаимных претензий, обвинений и политической борьбы шаг смелый. И Кац, и команда Юлии Навальной призывают голосовать за любые партии, кроме «Единой России», а в одномандатных округах за самых сильных соперников провластных кандидатов. И да, прийти на избирательные участки нужно 20 сентября ровно в полдень. Все это должно максимально досадить Кремлю, превратив выборы в протестную акцию. Но план успел досадить не только Кремлю. Лидер снятого с выборов антивоенного яблока Николай Рыбаков обвинил Каца и Навальную в манипуляциях и в том, что те предлагают голосовать за системные партии, поддерживающие войну.
2: И хватит хихоньки, потому что это заканчивается гибелью людей и тюремными сроками. И эти люди сажают моих товарищей в тюрьму на 11 лет. А вы хотите теперь поддержать их на выборах, думая? Потому что некоторые люди, которые не разбираются в политике и довели до того, что люди гибнут, они довели тем, что то, что делали в 21 году. Вы предлагаете снова пойти, как овечки, по их дудочке и проголосовать за тех людей, которые привели к гибели, за тех людей, которые привели к гибели людей в России и Украине. Эта ответственность будет не на них, а на ваших руках будет кровь. Персонально на ваших. Если вы, говоря о том, что наш план слишком простой, мы хотим поиграть с шулерами, ну играйте. Но только цена не ваша жизнь будет. А те, кто будет сидеть в тюрьмах, ну, возможно, простите, здесь присутствующие. И потом не будет возможности сказать: «О, Юля-то не сообразила, ну надо же как». Да, только они за границей, а мы здесь. Мы вам говорим, что это будет там. И хватит хихоньки, потому что это заканчивается гибелью людей и тюремными сроками. А они сидят за границей и вами манипулируют.
0: А Совет форума «Свободной России», основанного Гарри Каспаровым, выпустил целое заявление.

0: где призвал прекратить агитацию за участие в выборах, единственная цель которых, я цитирую, легитимация тоталитарного российского режима. Свое мнение высказал и Виктор Шендерович. В своем посте он обратился к одному из подписантов заявления, участнику совета форума, врачу и блогеру Андрею Волне. Цитата. «Дальше вам шашечки или ехать?» спрашивалось в старом анекдоте. «Вам нанести вред режиму или очередное дефиле в белом?» Эти выборы – косвенное признание и законности режима, и войны как рядового явления в целом, ответил Волна. А с ним мы и поговорим прямо сейчас. Андрей, привет.
1: Привет. Здравствуйте, уважаемые зрители, уважаемые слушатели. Я готов поговорить на эту тему.
0: Это прекрасно. Давайте я тогда вас сразу спрошу про Шендеровича, а потом про все остальное.
1: Давайте.
0: Раз уж мы про него заговорили, да, в подводке. Он говорит, что речь идет про довольно простой выбор. Нанести вред режиму или, цитируя, очередное дефиле в белом. Вы, как я понял, считаете, что это ложная дихотомия?
1: В общем-то, да. Я, конечно, хотел начать с приятного, но давайте начнем с Виктора Анатольевича. Действительно, вот сначала такой дисклеймер, если позволите. Когда мы говорим «выборы», «голосование», «электоральный процесс», мы все это закавычиваем многократно, многократно, многократно закавычиваем, чтобы мне не повторяться. Эти выборы и тот парламент, который будет избран, опять же повторюсь, это все в кавычках, нелегитимен еще до, собственно, вот этой вот, до этого всего мероприятия. Почему? С нашей точки зрения, с точки зрения форума «Свободной России», с моей личной точки зрения, наверное, можно не скрывать, что, да, авторы текста, который вы процитировали, это именно форум «Свободной России», ему составителем текста являлся я, и там ни одного слова не изменено, коллеги приняли это все полностью. Мы считаем, что главное – понятно, сфальсифицируют итоги, неправильно посчитают, нет наблюдателей. Главное другое. Главное заключается в том, что эти выборы проводятся на оккупированных территориях, и в них принимает участие более 1500 тех, кто... Ну, преступников, хотя я их суд еще не назвал преступниками, но я надеюсь, что назовет тех, которые воевали на стороне Украины. Именно поэтому мы считаем, что нельзя давать вот такие ответы вообще вот туда вот, в эфир, всем россиянам, как минимум. Все избиратели, избиратели, опять же, в кавычках, россияне, обладатели российских паспортов, могут быть разделены на три группы. Прежде всего, это жители оккупированных Россией территорий, жители тех территорий, которым насильственно были вручены российские паспорта. И, конечно же, их погонят на избирательные участки. Здесь мы не можем ничего рекомендовать, кроме одного. Друзья, главное для вас – это ваша безопасность. Главное для вас – это дождаться деоккупации. Поэтому, если вы не партизан, мы знаем, что около 17 000 мирных жителей оккупированных территорий в настоящее время находятся в концентрационных российских лагерях. Так вот, вам главное дождаться деоккупации, поэтому поступайте так, как требует вот эта вот оккупационная власть. Вторая категория – это вот о чем именно говорит Рыбаков. Как мы из-за границы, мы люди, находящиеся в относительной безопасности, как мы можем советовать тем, кто живет при реальной фашистской, при этом фашистская – это не преувеличение, при реальной диктатуре мы можем советовать то, как им сегодня, ну, завтра, вернее, в эти ближайшие 3 дня себя вести. Первое, ведь человека просто могут уволить из-за того, что он не отчитался по этим выборам. А как делаются эти отчеты, я знаю не понаслышке. Моя супруга работала в государственной больнице, и с них требовали эти отчеты. Она этого не делала, но я могу себе представить, что за эти 4.5 года большой войны, когда мы уже уехали из России, многое изменилось, и людей сейчас просто заставляют что-то делать. Плюс мы все равно не в реалиях сегодняшней российской жизни, поэтому Рыбаков, лидер единственный, снятый с выборов, опять же, в многочисленных кавычках, партии, которого мы только что видели, он абсолютно прав. Никакой возможности, никакого морального права из-за границы нам рекомендовать что-то людям, живущим при диктаторском режиме, ну, нельзя, не имеем мы такого права, нельзя этого делать, тем более призывать к каким-то еще актам, ну, демонстрациям, типа соберитесь там в полдень у участков и так далее. И, наконец, третья часть избирателей – это те, вот как, допустим, я, те, как другие мои друзья, те, которые находятся в относительной безопасности из-за границы. Вот здесь именно с нашей точки зрения ни в коем случае нельзя идти на избирательный участок, иначе мы солидаризируемся не то, что с Навальным и с Кацом. Мы солидаризируемся с Путиным, который призвал всех приходить. Акции протеста у посольства, консульств, они приветствуются, но заходить на участки, будучи в безопасности за границей, голосовать за какую-то там любую партию, в составе которой всех этих партий есть люди, которые воевали в этой страшной кровавой террористической войне на стороне России, естественно, принимать участие в тех выборах, которые проводятся и на оккупированных территориях, это не только легитимация аннексии, это не только легитимация оккупации как таковой, это легитимация режима путинского в глазах зарубежной общественности. И это представление войны как нечто само собой разумеющегося. Вот вы знаете, вот в качестве этой мягкой силы, так называемой, российский режим использует спортсменов. И, кстати, не безуспешно, вы знаете, решение Международного олимпийского комитета рекомендовать национальным федерациям спортивным вернуть российских спортсменов, причем вернуть и с флагом, и гимном. Я заканчиваю
0: вы
1: уже.
0: Вы упомянули спортсменов, и русские дома упомянули, кстати говоря, что актуально здесь, где я сижу, в Берлине. Да-да-да. Андрей, не хочется портить ваш манифест своими вопросами, но так как это интервью, предполагается, что я их периодически буду задавать, потому что закончите.
1: Я закончил.
0: Давайте тогда я позадаю все-таки свои дурацкие вопросы.
1: Ну, я, во-первых, не дурацкие, во-вторых, валяйте.
0: Собственно, текст, который стал предметом обсуждения, это вы его автор, и вы пришли, и он был принят единогласно. Не было никаких диспутов, никаких споров по этому поводу в самом форуме «Свободной России». Да? Его сразу приняли, без всяких правок и обсуждений.
1: Его принял, это не весь форум, естественно, это совет. То есть как бы руководящий орган форума «Свободной России», да, приняли без правок и без обсуждений, потому что, ну, как бы я обозначил ту позицию, которую мы до этого многократно обсуждали.
0: правильно ли я тогда понял или неправильно, просто поправьте меня, что главный спор сейчас идет между тактикой действий, которые могут нанести какой-то вред власти в нынешних условиях, и таким даосским недеянием, то есть полным бойкотом?
1: Нет, неправильно. Опять же, я только что сказал о том, что все избиратели делятся на три группы. И, допустим, ну, негоже советовать тем, кто находится в России, каким-то образом себя вести, хотя бы из соображений безопасности. И если их там гонят с работы, и человек может лишиться работы, то как я могу, как мы можем рекомендовать какой-то как бы бойкот? Нет. Акции для тех, кто находится в безопасности за границей, любые акции протеста поддерживаются. И плюс, форум «Свободная Россия» мы называем «Партия Победы Украины». Помощь Украине в любых как бы делах, допустим, я и волонтером работал в течение 3 лет с перерывами, необходимыми для вот, продления международной защиты, работал в военном госпитале в Киеве, и мы занимаемся фандрайзингом, то есть любая помощь Украине на финансовом, медицинском, реальном поле боя, она приветствуется. Лучше этот день, эти дни посвятить сбору средств поддержки Украины.
0: Понял, да. То есть недеянием это никак не назовешь, то, что вы предлагаете. Нет. Я понял. Но вот у Шендеровича в комментах пишут к его посту. Если я пойду и поступлю по одному из предполагаемых другой оппозиции вариантов, я ничем режиму не помогу. Думать-то ведь все равно будет. А если я останусь сидеть на диване, то что? С чистой совестью сижу? Что можем мы ответить вот этому человеку?
1: Ну, первое, в акциях протеста можно принять участие и можно их организовать, если как бы никто, кроме вас, этого не делает, это первое. Второе, откройте компьютер, войдите в онлайн-банкинг и перечислите хотя бы небольшую часть средств в поддержку Збройных сил Украины. Если вы не можете поддерживать военных, перечислите средства в поддержку раненых. Вот это будет гораздо лучше, чем толпиться возле участка. Вот там ходить, как просит Путин, вот это вот бездеятельность. А деятельность – это помощь.
0: Вы перепостили текст с цитатами Рыбакова, где тот тоже против умного голосования выступил. На что вам ответили? В комментариях, опять же. Мы не знаем, с каким паяльником, в каком месте и разогретым до какой температуры, говорит Коля. Можно ли считать его свободным голосом людей внутри России, как по-вашему? Рыбакова.
1: Я вообще... Да, я понимаю, что я не столь близко знаю Рыбакова, чтобы называть его Колей, в отличие от моего друга Евгения Криштафовича, которого я лично хорошо знаю и очень уважаю. Но как мы с вами видели, как мы с вами смотрели на видео паяльника вроде бы в заднем проходном отверстии, с медицинским термином, скажу, у Николая Рыбакова не наблюдается. Это первое. Второе, его именно речь, учитывая то, что он в России наполнен, но это мужественная речь, извините, сказать, что из-за войны гибнут люди и в России, и в Украине, находясь в России, ну это очень серьезно, как бы. И спасибо ему за это, хотя я не фанат партии «Яблоко», особенно в последней реинкарнации. Тем не менее, как бы спасибо ему за эти слова. Ну а в том, что мы не можем быть уверены в том, что происходит в России, и в том, что говорят те люди, которые находятся в России, ну здесь Евгений Криштафович прав. До конца в этом уверенным быть нельзя, поскольку, возвращаясь к этому, это тоталитарный режим.
0: Ну вот Рыбаков предложил со своей стороны свою тактику портить бюллетени. То, что вы перепостили этот текст с его цитатами, означает, что вы поддерживаете эту тактику? Портить бюллетени можно?
1: Нет, Это означает только то, что я поддерживаю то, что сказано в заявлении форума «Свободной России». Из-за границы что-то рекомендовать нельзя, и, друзья, находящиеся в России, поступайте по совести. Вам решать, как поступить. Вам. Не благодаря моим советам. Я ничего не советую, я только прошу. Поступайте по совести.
0: А вам, кстати, в комментариях там же напоминают еще слова Екатерины Шульман о необходимости тренировать мышцу демократии, как она сформулировала, видимо. Вот вследствие, как бы, этот комментарий к тому, что вот вы предлагаете не делать то, что предлагают Кац и Навальная, а из-за этого разве мышца демократии не атрофируется?
1: А вы знаете, я достаточно давно, ну, к сожалению, для меня живу на этом свете, и я принимал участие в том мероприятии, которое называлось «Выборами» еще в Советском Союзе. Там вообще, как бы, мы ходили на избирательные участки для того, чтобы прикупить дефицитную колбаску. Я не в Москве жил, знаете, в Сибири для нас хорошая колбаса – это была редкость. А может, она и не была хорошей, как бы, неизвестно. Не с чем было сравнить. Так вот, никакой тренировки мышцы демократии, как говорит Екатерина, в то время не происходило. В то же самое время, как подул ветер перемен, скажем так, сначала появилось ускорение, потом перестройка, потом выборы первого съезда народных депутатов. Безо всякой тренировки люди пошли на избирательные участки, разобрались в том, что нужно делать и как нужно делать. И это было несколько лет настоящей свободы. Так что Екатерина Михайловна здесь не права. Она давно призывала нас, еще будучи в России, она была, и я был в России, вот, к тому, что у нас у власти там, ну, в общем, надо тренировать, идти там, двигаться законными способами. Я все это знаю. Нет. Тогда, когда появляется возможность голосовать свободно, открыто, а выборы ведь это не только голосование, этому предшествует большой процесс, как бы, обсуждений, никакой тренировки не надо. Все это вернется тогда, когда будет такая возможность. Не надо успокаивать себя тем, что мы ходим ради тренировки. Я 3 года жил, как бы, в Украине, и эту тренировку в виде бомб-ракет, как бы, я это прекрасно знаю. Не надо этому потакать.
0: Последний комментарий процитирую из к вашему посту. Андрей Десницкий написал, я процитирую: «Такие заявления похожи на поиски врагов среди единомышленников». Андрей, вы думаете, это не так?
1: Да, я думаю, что нет. Я знаю, что многие нас объявляют своими врагами, потому что мы выступаем за победу Украины, за окончание войны на политических условиях Украины, за возврат всех территорий, за выплату репараций. И мы считаем, что единственное, что может приоткрыть так называемое окно возможностей, это поражение России в этой войне. И мы все делаем не только языком, как бы, мы не только словами, мы на разных фронтах способствуем победе Украины. Поэтому, да, я не скрою, что не только для путинской власти, но и для некоторых находящихся в политической эмиграции мы являемся врагами. Ну, что поделаешь. Так они нас считают, не мы их.
0: Андрей, спасибо. Я задам последний вопрос. Перед выборами традиционно принято делиться какими-то прогнозами. Как, по-вашему, что ждет Россию после 20 сентября?
1: Я думаю, что Путин объявит о том, что благодаря этим выборам они получили полную поддержку так называемой специальной военной операции. Я уверен в том, что мобилизация объявляться не будет, потому что она до сих пор она идет. Другое дело, что будут предприняты меры для увеличения вот этих вот мобилизационных усилий безо всякого объявления. я не думаю, что режим пойдет на как-то вот на то, чтобы заключать перемирие. Посмотрим. Я надеюсь, что большой эскалации не будет. Я верю в Украину. Я надеюсь на наши силы. Будем помогать Украине. И, как мы говорим, в Украине разом до перемоги.
0: Андрей, спасибо вам большое. Спасибо за мнение. Я напомню, это был Андрей Волна, член Совета форума «Свободной России». А это было шоу «Голоса». Меня зовут Дима Быков. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И мы с вами обязательно еще увидимся. Пока.
1: Спасибо за приглашение.
2: Радио. Голос Берлина. 97.2 FM.

0: радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно,

0: если тебя хватится, мы будем далеко, далеко.
1: В эфире радио «Голос Берлина».

0: вы еще не подписаны на наш YouTube-канал, тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.
1: Новости спорта.
2: Действующий победитель Евролиги Олимпиакос вышел в финал Суперкубка, переиграв в 1-2 Фенербахче 92-90. Греки уступали после трех четвертей 69-78, но в заключительные 10 минутки совершили камбэк. Вторым финалистом стал мадридский Реал, в овертайме сломивший сопротивление Дубая 98-95. Футболисты Баварии дома разгромили «Унион» 7-0 в матче 4-го тура Бундеслиги. Главным героем встречи стал Майкл Алиса, оформивший хет-трик. Гарри Кейн отметился дублем и забил свой 100-й гол в чемпионате Германии за Баварию, став самым быстрым игроком в истории клуба, достигшим этой отметки. В АПЛ Брэндфорд сенсационно обыграл Челси на своем поле 3-0. Для лондонцев это третий матч подряд в чемпионате без побед, и команда Хаби Алонсо занимает 7-е место в таблице. А вот лидирующая в Лиге 1 Монако дома на последних минутах вырвала победу у Ланса 2-1 и укрепила свои позиции во главе французской лиги. Пятикратного обладателя золотого мяча Криштиану Роналду вызвали в сборную Португалии на 4 стартовых матча Лиги наций. Это положило конец слухам о завершении его карьеры в национальной команде. Действующие победители Лиги наций начнут защиту титула 24 сентября матчем против Уэльса в Лиссабоне, затем сыграют с Данией и дважды с Норвегией. Новый главный тренер португальцев Жорже Жезуш, уже работавший с Роналду в Аль-Насре, на пресс-конференции подчеркнул, что Криштиану для него игрок, как и все. «Если будет результативность, играет, если нет, не играет», — сказал наставник, добавив, что 5 золотых мячей не влияют на его решение. В Самарканде завершился третий тур Всемирной шахматной олимпиады, и фавориты в целом подтвердили свой статус. В мужском зачете действующий чемпион турнира сборная Индии обыграла Италию 3-1. Азербайджан также одержал третью победу подряд, разгромив Швейцарию 3-1, а США с минимальным перевесом переиграли Данию 2.5 на 1.5. В женском турнире сборная Индии, также действующий чемпион, уверенно переиграла Грецию 3.5 на 1.5, и именно индийские сборные лидируют в обоих зачетах. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

карта «Еврасчет» при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

0: что нового скажи? Звоню на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: пятерки на радио «Голос Берлина».
1: Ребенку исполнилось 18. И буквально за одну ночь в Германии меняется очень многое. Теперь он сам может подписывать договоры, распоряжаться своим банковским счетом, решать, кому врачи могут сообщать информацию. А родители больше не являются его законными представителями. При этом Kindergeld, детское пособие, может продолжаться. Семейная медицинская страховка – тоже. Алименты тоже не обязательно заканчиваются. Получается довольно интересная взрослая жизнь. Государство уже считает человека полностью самостоятельным, а финансово и в быту он совершенно не обязан быть таким. И это, кстати, не только наше родительское ощущение. В Германии в 2025 году 30% 25-летних все еще жили с родителями. А в среднем молодые люди съезжают из родительского дома только примерно в 24 года. Этот выпуск не про то, как в день 18-летия сказать ребенку: «Ну все, теперь ты сам». Скорее наоборот. Давайте разберем, что действительно меняется, что нужно проверить и где родителям нужно просто вовремя передать ребенку управление его собственной жизнью. И обязательно досмотрите до конца этот выпуск, потому что в конце будет один документ, о котором многие вообще не думают. А после 18 лет он может оказаться гораздо важнее, чем кажется. Если мы с вами еще не знакомы, меня зовут Рада, и вы на канале «Рада и Терки». Я живу в Германии 36 лет, и здесь мы максимально просто разбираемся с обычной жизнью в Германии. С деньгами, законами, правами, бюрократией, без нагнетания и максимально простым языком. Если вам такой формат полезен, подписывайтесь. И спасибо заранее за ваши лайки, комментарии и репосты. Это действительно помогает продвижению канала. Поехали. 18 лет. Юридически взрослый. А дальше? Мне, кстати, очень понравилось, как несколько лет назад к этой теме подошел немецкий журнал Der Spiegel. В 2022 году журналистка Катрин Вилькинс написала материал «100 вещей, которые ему сын должен был сделать до того, как ему исполнилось 18 лет». И назвала это «Der moderne Bildungskanon» – «Современный образовательный канон». Мне нравится сама идея, потому что совершеннолетие по закону наступает автоматически. Вчера было 17, сегодня 18. А умение самостоятельно распоряжаться деньгами, понимать договоры, решать вопросы со страховкой и разбираться с официальными письмами в полночь вместе с днем рождения не приходит. По-немецки совершеннолетие называется «Volljährigkeit». С 18 лет человек полностью «geschäftsfähig», дееспособен. Он сам заключает договоры, сам несет за них ответственность. И вот здесь для родителей меняется главное. Мама или папа больше не представляют ребенка автоматически. После 18 лет заканчивается законное представительство родителей. То есть вы не можете просто позвонить в банк и получить информацию по счету вашего ребенка. Не можете подписать за него заявление. Не можете автоматически обсуждать с врачом его диагноз или лечение. Даже если ребенок живет с вами и вы его полностью содержите. Если он хочет, чтобы вы продолжали помогать с определенными вопросами, можно оформить «Vollmacht». Доверенность. Не обязательно одну доверенность на все. Можно отдельно решить, нужна ли она для банка, кранкенкассы, например, медицинской страховки или кассы семейных пособий для каких-то других учреждений. То есть помощь родителей никуда не исчезает. Просто теперь взрослый ребенок сам решает, где она ему нужна. И я бы как раз к 18-летию спокойно обсудила бы с ребенком следующие вещи. Где лежат важные документы? Кто следит за сроками и кто вообще открывает официальную почту. И вот это, на мой взгляд, один из главных навыков немецкой взрослой жизни. Теперь самое интересное для родителей. Kindergeld – детское пособие. В 2026 году это 259 евро в месяц на ребенка. После 18 лет право на него может продолжаться. Например, пока ребенок заканчивает школу, проходит Ausbildung, профессиональное обучение, учится в университете или проходит определенную добровольную службу. В таких случаях Kindergeld может выплачиваться до 25 лет. Если молодой человек не работает и официально зарегистрирован как ищущий работу, при выполнении условий право может сохраняться до 21 года. Очень полезный практический момент. Примерно за 3 месяца до 18-летия Familienkasse присылает вам письмо с информацией, как подтвердить дальнейшее право на Kindergeld. Если необходимые документы отправить примерно за 6 недель до дня рождения, выплата может продолжаться без перерыва. Поэтому вот это письмо действительно стоит открыть. Если школа закончилась, а университет или аусбильдунг начинаются не сразу, тоже не обязательно терять киндергельд. Есть Übergangszeit – переходный период до 4 месяцев между двумя этапами обучения. Если ребенок не получил место на аусбильдунг или в учебном заведении, право тоже может сохраняться, но тогда нужно подтверждать, что он действительно ищет место. То есть заявки, регистрации, ответы и так далее. Не просто когда-нибудь соберусь и поступлю. А что с медицинской страховкой? Здесь тоже часто возникает ненужная паника. 18 лет, значит, семейная страховка закончилась? Нет, не все так просто. Если ребенок застрахован в государственной системе, Familienversicherung, бесплатная семейная медицинская страховка может продолжаться. Если молодой человек не работает, обычно до 23 лет. Если учится в школе, получает профессиональное образование, учится в университете или проходит определенную добровольную службу, обычно до 25 лет. Но имеет значение собственный доход. Если начинается обычное оплачиваемое обучение на профессию, так называемый Ausbildung, молодой человек, как правило, уже страхуется самостоятельно через работу. Поэтому здесь ничего считать на глаз не нужно. Меняется статус, пишем Krankenkasse и уточняем, как ребенок теперь застрахован. Вот и все.
0: Рада пятерки на радио «Голос Берлина».
1: С 18 лет договор – это уже реальный договор. Вот этот разговор я бы обязательно провела. После 18 лет молодой человек может самостоятельно оформить телефонный контракт, фитнес, платную подписку, рассрочку, снять квартиру, получить кредитную карту или кредит, если компания или банк его одобрит. Согласие родителей уже не требуется. И фраза «мама не разрешила» договор больше не отменяет. Поэтому самый полезный финансовый навык здесь очень простой. Не подписывать то, чего ты не понял. Особенно, если где-то написано первые 3 месяца бесплатно, всего 29 евро в месяц, или Ratenzahlung, та самая рассрочка. С 18 лет человек сам отвечает по своим обязательствам. При этом родители не становятся автоматически ответственными за долги взрослого ребенка только потому, что он живет с ними. Если родитель сам ничего не подписывал, не выступал поручителем и не принимал обязательства на себя, то это уже не его долг. И вот это я бы детям тоже обязательно объяснила. Свобода подписывать договоры приходит вместе с ответственностью их оплачивать. Ничего страшного, просто полезно знать заранее. Банк и деньги теперь полностью под его контролем. Если банковский счет открыт на имя ребенка, с совершеннолетием родительское право распоряжаться им заканчивается. Если семья хочет сохранить доступ на случай болезни или, например, длительной поездки, взрослый ребенок может оформить Bankvollmacht – банковскую доверенность. И заодно я бы проверила сам счет. Остается ли он бесплатным после 18 лет? Нужна ли банку справка из школы или университета? Есть ли диспо, разрешенный минус на счете? Какая карта подключена? Какие комиссии? Потому что подростковый бесплатный счет и взрослый банковский продукт не всегда одно и то же. Кстати, Verbraucherzentrale, общество по защите прав потребителей, пишет, что для школьников, студентов и получающих профобразование такие счета часто продолжают оставаться бесплатными. Но условия конкретного банка все равно нужно посмотреть. Алименты после 18 лет. Еще одна тема, где очень легко сделать неправильный вывод. 18 лет не означает автоматически конец алиментов. Если совершеннолетний ребенок получает свое первое образование или целенаправленно учится на профессию, родители могут продолжать быть обязанными его содержать. Но после 18 меняется расчет. Теперь, в принципе, учитываются финансовые возможности обоих родителей. И особенно внимательно, если уже существует Unterhaltstitel, исполнительный документ об алиментах. Он не исчезает автоматически в день 18-летия. Поэтому здесь не стоит самостоятельно решать все. С сегодняшнего дня никто никому ничего не должен. Если ситуация спорная, Jugendamt, консультации или адвокат. Еще одна страховка, которую стоит проверить, это Privathaftpflichtversicherung, страхование личной гражданской ответственности. Очень важная страховка, о которой 18 лет мало кто думает. Во многих семейных тарифах взрослый ребенок может продолжать быть застрахован во время первого обучения или учебы. Но это зависит от конкретного договора. Рекомендуется после совершеннолетия проверить семейные тарифы и при необходимости скорректировать страховку. То же самое касается других семейных страховок и договоров. Один раз проверить сейчас гораздо проще, чем выяснять после страхового случая, что ребенок уже полгода не был включен. И вот что я обещала в начале. После 18 лет родители больше не являются автоматически законными представителями ребенка. И это касается не только банка или обычной бюрократии. Это возможно и в серьезной ситуации. Если взрослый человек из-за болезни или несчастного случая сам временно не способен заниматься своими делами, мама или папа не получают автоматически право все решать за него. Для этого существует Vorsorgevollmacht – доверенность на случай, если человек сам не может заниматься своими делами. Рекомендуется задуматься о такой доверенности уже с наступлением совершеннолетия. Она может, например, позволить доверенному человеку получать почту, заниматься определенными делами или предусматривает Schweigepflichtentbindung – разрешение врачу сообщить ему медицинскую информацию. Это не значит, что в день 18-летия нужно посадить ребенка за стол с папкой юридических документов, но знать, что такой вопрос существует, точно стоит. Потому что 18 лет – это уже не только право решать все самостоятельно, это еще и право самому определить, кто может помочь, если помощь действительно понадобится. Что бы я проверила к 18-летию? Kindergeld – медицинскую страховку, банковский счет, существующие договоры и подписки, Privathaftpflichtversicherung – страхование ответственности, алименты, если родители живут отдельно, и нужные доверенности. И собрала бы ребенку одну нормальную папку – удостоверение личности, налоговый ID-номер, Sozialversicherungsnummer – номер социального страхования, данные медстраховки, банковские документы и основные договоры. И вот это уже гораздо полезнее, чем торжественно сказать «теперь ты взрослый». Полный чек-лист я выложу в своем телеграм-канале со всеми сроками, актуальными суммами, доверенностями и официальными ссылками. Ссылка на мой телеграм-канал находится в описании под видео. Мне кажется, задача родителей к 18-летию не в том, чтобы продолжать все делать за ребенка, но и не в том, чтобы в день рождения резко отпустить руль и сказать «все, разбирайся сам». Гораздо полезнее постепенно передать ему управление. Вот твой счет, вот твоя страховка, вот твои документы, вот договор. Прочитай его сам, разберись. Не знаешь – спроси, а дальше уже учиться разбираться. И мне очень интересно, что, по-вашему, человек обязательно должен уметь к 18 годам? Не по закону, а именно для нормальной взрослой жизни. С вами была Рада и Терки. Терки неизбежны, но со мной будет попроще. Всем удачи, пока-пока.
0: Рада и Терки на радио «Голос Берлина».

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Или мы сидели. Голос нашего города. Радио. Голос Берлин. 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: просто шутка.
1: Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Дорогие друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио «Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

открыть IBAN-счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио. Голос Берлин. 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: Позвони мне, позвони.
1: Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита – Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%.

0: blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.
1: Радио «Голос Берлина» представляет. Синестезия.
2: Всем огромный привет, это программа «Синестезия», у микрофонов Алекс Лукьянов и Вика Тинайс. И в нашей программе мы говорим о музыке через личное восприятие и диалог с артистами.
3: И сегодня мы подготовили для вас очередной микс из совершенно разных звучаний артистов, наши личные открытия и новинки последних недель.
1: Синестезия.
2: Сентябрь вовсю идет, и начинаем сегодня с сингла «Oh Yes, Signal», который войдет в новый альбом. Его релиз тоже уже совсем скоро, 9 октября. «Signal» — это первый русскоязычный релиз Лизы после длительного периода. Он открывает новый этап жизни творчества артистки, более экспериментальный и свободный. Это динамичный такой трек на стыке инди-попа и электронной музыки. И здесь саморефлексия Лизы граничит со стихийным внутренним импульсом, а осознание собственной силы существует одновременно с принятием уязвимости. В итоге песня накрывает слушателя как электрический разряд или внезапная зимняя метель. Но до зимы нам еще далеко, поэтому давайте будем слушать эту песню.
1: Синестезия. Авторская программа Алекса Лукьянова и Вики Тинайс на радио «Голос Берлина».

0: Синестезия продолжается. Мы только что поймали сигнал от певицы ОЕС. И, кстати, сниппет на этот трек был снят в Исландии продюсерской компанией из Парижа. Такой вот получился по-настоящему международный проект.
1: Прям захотелось, знаешь, когда я смотрел этот сниппет, попасть хотя бы на секунду в эти просторы. Правда, Вик?
0: Я тебе скажу, что это огромная моя мечта — однажды побывать в Исландии. Так что надеюсь, что она осуществится. Может быть, мы даже сделаем это вместе.
1: Когда-нибудь берлинскую студию обязательно построим и в Исландии. Ну ладно, давайте переходить к следующему треку. Что у нас там на очереди?
0: А дальше у нас новая для синестезии исполнительница — Лунный бард с песней «Маленький принц». Скажу честно, я услышала о ней из рилсов, и она сразу покорила меня какой-то детской добротой любящего сердца. Вот так вот я смогла это сформулировать. Так что сейчас включаю эту песню для всех, кто чувствует себя как-то, может быть, одиноко. Считайте, что это наше послание к вам.

0: Синестезия.
1: Программа «Синестезия» продолжается. Лунный бард прямо сейчас отыграл в ваших динамиках с композицией «Маленький принц». Ну а впереди мы с Викой подготовили вам летнюю новинку от Басты и Майи Мишель. «Если я буду танцевать». Так называется песня. И этот трек, кстати, тоже сейчас активно вирусится в соцсетях. Представители лейбла Басты даже называют его современной интерпретацией истории «Красавица и чудовище».
2: А сами артисты сравнивают звучание трека с танцем Умы Турман и Джона Траволты в «Криминальном чтиве». Так что, как бы там ни было, песня и правда цепляет смесью винтажного диска, фанка и поп-музыки 90-х. Так что в ближайшие несколько минут ловите заряд танцевального настроения.
1: Ну а себе, Вик, какой фильм эта песня напоминает?
2: Честно говоря, у меня сейчас все ассоциации с рилсами, которые я вижу на эту песню. В общем, про меня можно легко делать выводы, я много сижу в Инстаграме.

0: Анестезия на радио «Голос Берлина».
1: Анестезия продолжается, и мы переносимся в январь этого года и готовимся слушать песню «Падай» от Булата и Искрит. Еще немного лирических баллад в нашем эфире о попытках сдаваться чувствам и при этом желании от них же и убежать. В общем, извечная тема.
2: Но мы же никак не могли ее пропустить в нашей программе, Вик, правда?
1: Да, Саш, я думаю, что синестезия в целом, как я уже ранее говорила, еще в том сезоне создавалась именно для того, чтобы мы сколлекционировали все песни на эту тему.
2: Ну и тут, кстати, в этой песне снова мягкий женский вокал перекликается с какой-то мужской брутальностью. Такие полярности энергии второй трек подряд, поэтому делайте громче и наслаждайтесь.

меняется, спокойствие и гримаса на лице. На лице улыбка безобразная, на лице. На лице не облачка, не

0: Искрит отыграли в нашем эфире с песней «Падай». Ну и, к слову, Искрит когда-то к нам приходила в первом сезоне программы. Запись эфира вы можете найти на сайте радио «Голос Берлина». Ну а дальше мы переходим к новинке прошлой пятницы. Мне кажется, мы с Викой ее очень сильно ждали. Катя Дакука выпустила песню «Полюби меня такой». Трек стал частью ее альбома «Нашла в столе». Так называется альбом. И мне, кстати, очень нравится его название. Как будто оно отсылает к метафоре сокровенных воспоминаний, старых чувств или черновиков, которые внезапно достают из тайника памяти.
1: Песни в альбоме, кстати, буквально про это. Потому что в них и вправду очень много про внутренние переживания и про память, а еще про поиск принятия и чувство принятости. И трек, который мы будем сейчас слушать, как раз об этом. О желании, чтобы тебя любили таким, какой ты есть. Со всеми твоими гранями и особенностями.
0: Да будет так.
1: Аминь.
2: Синестезия. Авторская программа Алекса Лукьянова и Вики Тинайс на радио «Голос Берлина».

0: Синестезия.
1: Катя Дакука с песней «Полюби меня такой» только что отыграла в программе «Синестезия». Мы не прекращаем наше музыкальное путешествие по новинкам сентября и переходим к синглу «Maybe Baby» «Baby Bars 4». Вот так он называется.
2: Так как Maybe Baby из Беларуси, прямо сейчас передаем всем нашим дорогим слушателям, белорусам, пламенный привет. Ну и, конечно, сейчас специально для вас никакой серьезной смысловой нагрузки, только настоящая женская энергия, вайб и тотальный стиль.

0: Анестезия на радио «Голос Берлина».
1: Maybe Baby прямо сейчас отыграла в ваших динамиках. Это программа «Синестезия», и мы продолжаем. У меня, к слову, недавно появился винил Мурата Насырова, и теперь каждый раз, когда мне немного грустно, я ставлю эту песню, которая прямо сейчас прозвучит в наших динамиках. Посвящаю ее всем вам, дорогие слушатели. Минутки меланхолии иногда абсолютно нормальны. А еще, кстати, передаю привет моей подруге Полине. Уже в эту субботу я буду у нее в Будапеште в 20:00 в повторе. Мы вместе услышим этот привет в синестезии. Если, кстати, вы пропустили какую-то часть нашего эфира, то обязательно включайте нас в субботу. А прямо сейчас в ваших динамиках обещанный

0: Анестезия на радио «Голос Берлина».
1: Дальше у нас чуть более спокойное звучание из последних дней августа, трек «Мирель. Черная кошка». Строчки песни, кстати, были вдохновлены реальной встречей певицы с бездомной кошкой, образ которой перерос в глубокую личную историю о внутреннем состоянии одиночества и параллелях между судьбой человека и животного.
2: Вообще, эта песня стала своеобразным возвращением певицы к такой кошачьей теме спустя 3 года после предыдущих подобных релизов. И продолжает ее самостоятельный путь, на котором артистка сама отвечает за написание и продюсирование своей музыки, в чем мы Еву очень поддерживаем.

0: Программа «Синестезия» продолжается. Мюрель со своей черной кошкой только что отыграла в нашем эфире. Вик, а вот ты вообще веришь в приметы? Я вот, наверное, верю в единственную. Это вот как раз, когда встречаю черную кошку, я всегда стараюсь ее обходить стороной, чтобы она мне точно не перешла дорогу.
1: С кошками у меня тоже так работает. Я еще верю в то, что нельзя обходить столб с разных сторон, если ты идешь с человеком рядом, потому что вы можете поругаться.
0: Ты его прямо оттаскиваешь, да, прежде чем он перейдет.
1: Ну, я обычно втискиваюсь и говорю, не делай этого.
0: Как хорошо, что в нашей студии нет столбов, и мы можем продолжать наше погружение в музыкальный мир. И что у нас там дальше?
1: А впереди у нас еще одна новинка прошлой недели. Группа, которая называется «Синдром главного героя». Мне очень нравится это название. И их песня «Оттепель» об эмоциональном кризисе в отношениях, которые совершенно не хочется завершать. Вот так. Вообще, эта группа покорила меня именно вокальными партиями. Хотя здесь голос вокалиста не раскрыт на полную мощность, на мой взгляд. Дальше мы включим вам еще одну песню, послушав которую, вы точно поймете, о чем я говорю.
0: Этот трек, кстати, звучит очень по-доброму и даже по-киношному, несмотря на тему песни. Слушая его, создается ощущение, что герои непременно справятся со всеми сложностями. Знаешь, как будто переход к грядущему хэппи-энду. Надеюсь, так оно и будет.
2: Синестезия. Авторская программа Алекса Лукьянова и Вики Тинайс на радио «Голос».

0: Анестезия на радио «Голос Берлина».
1: Синдром главного героя с песни «Оттепель» прямо сейчас. Данная композиция отыграла в эфире программы «Синестезия». Алекс и Вика в берлинской студии. И, конечно же, от этого исполнителя мы никуда не отходим, потому что следующая песня тоже будет его. И называться она будет «Зима». Вик, я еще, знаешь, в прошлом каком-то выпуске во втором сезоне тебе говорил о том, что нам нужно завести словарик самых интересных неймингов групп и исполнителей. Мне кажется, что нам реально стоит это сделать.
2: Нам придется тогда посмотреть все выпуски, которые были до этого, точнее, все сценарии к этим выпускам, чтобы выписать всех, кого мы еще не учли.
1: И потом еще отдельный выпуск посвятить просто читанию этих артистов без музыки, просто как разговорный подкаст.
2: Давай обязательно это сделаем. Но сейчас предлагаю послушать песню «Зима» от синдрома главного героя. Для меня она звучит как попытка отрефлексировать пройденный путь и отпустить прошлое. И тут снова появляется такое ощущение киношности, будто бы эти строчки служат переходом к абсолютно новому сезону жизни. Вот, будем надеяться, что это действительно так.

0: Синестезия.
1: Синдром главного героя с песней «Зима» отыграли в программе «Синестезия». Мы никуда не уходим. И на очереди у нас группа «Ragged Boots» с песней «Мой долгий день». Этот трек случайно попался мне на волнах Spotify и зацепил своим очень убаюкивающим, спокойным звучанием. Он буквально звучит так, как будто бы его можно петь перед сном, подводя итоги уходящего дня.
2: Да, я тоже, кстати, Вик, ощутил в нем какую-то такую, знаешь, усталость, как будто одни сутки длились слишком уж долго, и даже нет слов, чтобы описать все, что успело в них произойти. Такие дни тоже бывают, и мне кажется, что осенью их становится больше. Поэтому, дорогие слушатели, давайте не отчаиваться, а только делать громче.
0: Синестезия. Авторская программа Алекса Лукьянова и Вики Тинайс на радио «Голос Берлина».

0: Анестезия на радио «Голос Берлина».
1: Синестезия продолжается, и дальше на очереди у нас композиция Noize MC из альбома «Неразбериха», вышедшего в 2013 году. Но прежде чем мы будем ее слушать, Вик, я бы хотел сказать слова поддержки Ване, потому что буквально пару дней тому назад я читал новость о том, что в России на него снова завели новое уголовное дело. И я надеюсь, то, что когда-нибудь это все закончится, и все эти уголовные дела уйдут в историю, и никогда эти несправедливые приговоры не будут воплощены в жизнь.
2: Надеюсь, что у нас у всех и у Вани все будет хорошо, и если вы тоже, дорогие слушатели, о чем-то сегодня переживали, пусть эта песня будет для вас добрым напоминанием о том, что в масштабах этого мира многие проблемы не так уж страшны, даже если кажется, что с ними вообще невозможно справиться. Только давайте без экзистенциальных кризисов, пожалуйста.
1: Хотя бы на сегодня.
2: Да, надеюсь, что эта песня будет звучать именно поддерживающе. Для вас, для нас.
1: И для Вани.
2: И для Вани, если он вдруг нас слышит.

0: Анестезия на радио «Голос Берлина».
1: Noise MC с песней «Плюс-минус ноль» только что прозвучал в программе «Синестезия». И раз уж мы снова под конец выпуска подошли к таким динамичным звучаниям, следом предлагаю включить песню «Пляска дурака» от группы «Рубеж веков».
2: Ой, Вик, ну я сейчас прям готовлюсь, и вы, дорогие слушатели, тоже. Сейчас будет микс фольклора, блюза и рока.
1: Да, и поверьте нам, он звучит просто как какой-то вихрь.

0: Синестезия.
1: Программа «Синестезия» продолжается. Впереди у нас артист, чье творчество как-то часто стало появляться в наших выпусках, Вик. Но мы, если что, дорогие слушатели, не специально. Оно правда того стоит. В этот раз еще лучше прозвучит на контрасте с предыдущей песней Андрей Катиков и его композиция «Мины» о попытке сохранить любовь и преодолеть отчуждение и гордость, которые мешают людям сделать шаг навстречу друг другу.
2: И, цитируя команду самого артиста, это история о невидимых барьерах, которые мы возводим сами, защищаясь от боли. А по словам певца, это еще и очень личная история, которая посвящена его близкому человеку, который по причине разных факторов и гордыни, и упрямства не может наладить связь с отцом уже больше 2 лет. Далее цитата. «Это очень емкое переживание, переложенное на песню. Кто-то звонит на телефон. Рад бы узнать, что это ты. Что наконец-то кто-то решился на этот шаг, но никто так и не решается».

0: анестезия.
1: Андрей Катиков с песней «Мины». Наконец нашего эфирного часа. Но, дорогие слушатели, у нас еще остается одна песня. Это программа «Синестезия». Алекс и Вика в берлинской студии пока что. И прежде чем мы будем завершать, хотел бы напомнить вам о YouTube-канале «Радио Голос Берлина». Буквально неделю назад там вышло интервью Кристины Луны, видеоверсия, которую, мне кажется, так сильно все ждали, особенно мы с Викой. И на момент сегодняшний это интервью уже набрало более 15 тысяч просмотров. Я надеюсь, то, что вы, дорогие слушатели, тоже его посмотрите, потому что оно реально того стоит. Вик, вот что самое запоминающееся с первого выпуска нашей программы третьего сезона, с разговора с Луной, тебе больше всего запомнилось?
2: Мне очень понравилось

0: разговор про чакры и про энергию. Это мои самые любимые темы, как обычно. Вот, поэтому да. Я потом еще долго ходила, думала.
1: Почему я не удивлен?
0: И думала, как круто, что мы все уже постепенно начинаем говорить на каком-то очень схожем языке.
1: Это правда. И круто, что Кристина была у нас уже два раза в гостях. Я надеюсь, что еще много раз она у нас будет в качестве гостя. К тому же совсем скоро у нее будет новый альбом выходить. И я держу кулачки, чтобы он вышел вовремя, как и некоторые инсайдерские источники обещали в ближайшее время. В общем, любим, ждем и надеемся. Ну а пока переходим к следующей песне. Ну а вы, дорогие слушатели, обязательно посмотрите это интервью. Еще раз напоминаю.
0: А этот выпуск завершаем своеобразным музыкальным манифестом от группы «Обстоятельства». Песня называется «Бейся за свет». Будем считать, что это еще одно послание и пожелание от нас к вам и к самим себе, чтобы продолжать сохранять человечность и поддерживать внутренние ценности и какие-то моральные ориентиры даже в самые непростые дни.
1: Но даже если у кого-то сегодняшний день был непростым, я надеюсь, то, что наша компания хотя бы чуточку его улучшила. Это была программа «Синестезия». Алекс и Вика в берлинской студии. Надолго с вами не прощаемся. Услышимся уже на радио «Голос Берлина» буквально через какую-то недельку. Правда, Вика?
0: Правда, Саш. Всем пока.
2: «Синестезия». Авторская программа Алекса Лукьянова и Вики Тинайс на радио «Голос Берлина».

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио. Голос Берлин. 97.2 FM.

0: Минуточку. Мой звонит.
1: Ну, я слушаю, слушаю, да, да. Продолжи.
0: Так мама бы фагала большие чебичили, не ехал он.
1: Как я его?
0: Как я его? Yeah.

0: 2 hours of new dance music for you. Garage Sound System presents House Techno Parties. Past and future local trends. Raves. New sounds and classic mixes by Russian and foreign DJs.
1: Актуальный электронный саунд представляем уважаемой аудитории в эфире радиошоу «Гараж». Свежайшие промо, отпечатки и нестареющая классика электронной музыки в авторской компиляции от DJs Сухова, Вайпера и Полины. Сотни городов вещаний в одном ритме с нами на самом большом виртуальном танцполе. Сегодня мы анонсируем 50-летие «Амнезия Ибица» и лимитированный дизайн «Loop Air Plugs». Обратим внимание аудитории на стипендию 5000 фунтов для малых и независимых фестивалей от Skiddle и AIF, а также расскажем о заявлении Animal после отмены шоу в Стамбуле. Новые поступления в коллекцию саунд-системы в начале часа. С вами DJ Сухов. Вы

Вы слушаете «Гараж». Еженедельно рассказываем о событиях, происходящих на музыкальной сцене. «Скидл» и Ассоциация независимых фестивалей объявляют о новой программе поддержки для небольших независимых фестов. В ее основе стипендия в 5000 фунтов для каждого отобранного проекта. Всего помощь смогут получить 20 ивентов вместимостью 2500 человек и меньше. Помимо денег, победителям дадут годовое членство в AIF, доступ к вебинарам, юридическую помощь и дополнительные ресурсы. Организаторы называют это не только финансовой, но и профессиональной поддержкой и консультациями. Подать заявку смогут независимые фесты, которые работают не менее 2 лет. Заявки принимаются до 17 сентября. Отбор пройдет на конкурсной основе. Продолжаем осенний микс. Вы слушаете «Гараж».

О треках, оставивших след музыкальной истории, рассказываем в эту минуту. Группа New Order была образована в 1980 году в Великобритании участниками коллектива Joy Division после трагической гибели лидера группы. Пригласив в состав Джо Гилберта, музыканты отправились в студию. Первый же сингл New Order, а затем и дебютный альбом покорили не только поклонников Joy Division, но и критиков, предрекавших бесславный провал новой группе. New Order, Blue Monday.

Слушайте «Гараж» еженедельно. Мы представляем события, происходящие на музыкальной сцене. Энима выпустил заявление после отмены его шоу в Стамбуле из-за обвинения в сатанинской визуальной части. Ивент должен был состояться 12 сентября в рамках тура «Эден». Разрешение на событие было отозвано управлением губернатора Стамбула после того, как местные активисты распространили в соцсетях изображение с призывом отменить шоу. Директор по связям с общественностью провинции сообщил, что отмена связана с предполагаемыми санитарными мероприятиями. Энима сообщил, что его AV-шоу – это история о тьме и свете, разрушении, созидании, страхе и надежде. По его словам, часть кадров исказили с помощью AI. При этом ни он, ни промоутеры не получали предупреждений или предложений внести корректировки в шоу. Продолжаем осенний микс. Вы слушаете «Гараж». Гараж. Music non-stop.

yourself freely. Create a place where love

0: вы слушаете «Гараж» о ярких релизах осени, рассказываем сегодня. Сэм Алфред анонсировал новый EP «No More». Релиз увидит свет 30 октября на Technicolor. Это лейбл в составе Ninja Tune. В пластинку войдут 5 треков. Записи открывающей композиции «Connected by Light» поучаствовали голландский артист Люк Ван Дайк. В релиз также вошла уже выпущенная ранее заглавная песня «No More». В новом EP артист продолжает стилистический коллаж на стыке гаража, хаос и техно. «No More» станет продолжением его EP «Roadblocks» для «Running Back». В январе 27-го Сэм Алфред также сыграет B2B с Джоб Джобсом. Продолжаем осенний микс. Вы слушаете «Гараж».
1: Dance music for you. Garage Berlin Mix. Every Friday, 2 hours of new dance music for you.

Вы слушаете «Гараж» о ярких музыкальных событиях осени. Рассказываем сегодня. Пол Ван Дайк готовит новый лайв-формат под названием «The Essence of Acid». Премьера шоу намечена на ноябрь, а дебют состоится 21 ноября на фестивале Dream State в Лонг-Бич. В основе выступлений будет живая электронная установка с сетапом из KB 303, 808 и 909, а также другими синтезаторами. Проект посвящен acid-музыке и ее влиянию на электронную сцену в целом. Это будет именно живой электронный сетап, а не обычное диджейское выступление. Dream State пройдет на Queen Mary Waterfront 20 и 21 ноября. Этот фест отмечает тренды, которые сформировались в транскультуре, и делает ставку на артистов, определяющих настоящее и будущее этой сцены. Продолжаем осенний микс. Вы слушаете «Гараж». Are you ready? Are you ready?

Вы слушаете «Гараж» о ярких музыкальных релизах осени. Рассказываем сегодня. Фред Эгейн и Latin Mafia опубликовали 30-минутный фильм «Under the Fabric». В нем звучит ранее неизданная совместная музыка артистов. Фильм документирует импровизированную живую сессию, записанную в Мехико в декабре, когда Фред Эгейн находился там в рамках тура USB-002. Latin Mafia тоже из Мехико присоединились к Фред Эгейн на сцене во время его выступления. Съемка проходила под тканевой инсталляцией нидерландского визуального художника Бориса Аскета непосредственно перед шоу. Видео уже доступно для просмотра. Продолжаем осенний микс. Вы слушаете «Гараж». Гараж.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM. Гараж Берлин. Микс. Every Friday.

0: Голос нашего города. Радио. Голос Берлин. 97.2 FM.
1: Гараж Берлин. Микс. Every Friday. 2 hours of new dance music for you.